глаза земли. После о случившемся долго будут врать. Расскажет ли комиссия, как трудно умирать? Кто из нас ровесники? Кто герой, кто человек?

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Я не люблю фатального исхода, от жизни никогда не устаю. Я не люблю любое время года, когда веселых песен не пою. Я не люблю холодного цинизма, восторженность не верю. И еще, когда чужой мои считает письма.

Радиоканал «Иваново-ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ-3700-374 для слушателей старше 16 лет. В пути с вами «Иваново-ФМ».

0: Иваново FM.
1: Кто проклял эту землю?

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. С вами «Иваново ФМ».

вышел из комы ночью, там, где храм на крови без крова, капельницы в клочья, жить начинаю снова. Разлетелась вода снегом, белой ваты жую мясо, волчьим вещим живу бегом, небо красное будет ясно.

0: Дети Иванова ФМ.
1: А это что?
2: Это Наутилус в концерт. Юбилейный. Очень редкий я достал. Там Шевчук, Кинчев, Настя, все.

0: 6 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области усилят контроль за деятельностью недобросовестных управляющих компаний. Госжилинспекция получила право проводить внеплановые проверки организаций, которые систематически не платят поставщикам ресурсов. Раньше для таких рейдов требовались веские доказательства или массовые жалобы. Теперь надзорный орган сможет заблаговременно защитить деньги жителей от нецелевого расходования и заставить управдомов вовремя обслуживать приборы учета. В Ивановской области стартовали единые госэкзамены. 1 июня 11-классники региона сдали историю, химию и литературу. Между тем, в период экзаменационной кампании мошенники активно пользуются стрессом выпускников. Как пишет РИА Новости, аферисты предлагают школьникам готовые ответы на ЕГЭ и ОГЭ, чтобы заразить устройство вредоносными программами. Ссылки на такие файлы распространяют в соцсетях и мессенджерах. Вместо ответов пользователи могут скачать вирус. С его помощью злоумышленники крадут деньги в банковских приложениях. Специалисты напоминают, что официальных ответов на госэкзамены до их начала в открытом доступе не существует. В Иванове продолжаются работы по обслуживанию объектов ливневой канализации. Как сообщает мэрия, ежедневно на улицы выходит и лососная техника, и каналопромывочные машины. В ближайшее время коммунальщики начнут диагностику состояния коллекторов с помощью телеинспекционного оборудования. Специалисты Доргорхоза следят за содержанием нескольких десятков километров подземных водосточных каналов и стараются оперативно ликвидировать последствия ливней. Роспотребнадзор и Минцифры запускают на госуслугах эксперимент с электронной книгой жалоб на продавцов маркетплейсов. Пользователи смогут обращаться в досудебном порядке по проблемам с товарами ненадлежащего качества. Рассмотрение обращений займет до 7 календарных дней. Ответ от владельца агрегатора поступит в личный кабинет заявителя. В числе поводов для жалобы – отказ в возврате товара или его стоимости в течение 7 дней после покупки. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 56 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 47 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 69%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Альпийские, баварские, французские.
3: Сережа, что ты делаешь?
2: Путешествую.
3: С открытым ртом и причмокивая?
2: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
4: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
5: Мясной гурман.
6: Компания «Иватекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
7: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка. Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс». Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
9: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд. От уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество. Одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7. Открытие 30 мая. «Бананза».
10: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-233-503-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 3 июня.
1: Год 1927.
2: В Москве снесены Красные ворота. В 1742 году в честь коронации Елизаветы Петровны в Москве была возведена пышная триумфальная арка. Через несколько лет в городе случился пожар, и она пострадала от огня. По этому случаю в 1753 году Сенат распорядился восстановить ворота. Строительство Красных ворот длилось 4 года. Архитектор Дмитрий Ухтомский украсил их богатой лепниной, росписями и бронзовыми фигурами, которые символизировали мужество, верность, изобилие, бодрствование, экономию, постоянство, Меркурия и милость. К началу 20 века ворота сильно обветшали, сбилась лепнина, стерлись богатые росписи. Весной 1926 года ворота, наконец, отреставрировали. Однако уже в декабре Президиум Моссовета из-за необходимости урегулировать уличное движение принял решение их снести. К уничтожению памятника приступили 3 июня 1927 года.
1: Год 1989.
2: В Челябинской области произошла крупнейшая в истории России железнодорожная авария, в результате которой погибло 575 человек. Трагедия случилась в 11 километрах от города Аша из-за утечки газа из проходящего рядом трубопровода Сибирь-Урал-Поволжье. Примерно за 3 часа до катастрофы приборы показали падение давления в трубопроводе. Однако вместо того, чтобы искать утечку, дежурный персонал лишь увеличил подачу газа для восстановления давления. В результате через метровую трещину в трубе под давлением вытекло значительное количество пропана, бутана и других легко воспламеняемых веществ, которые скопились в низине в виде газового озера. Машинисты проходивших поездов предупреждали поездного диспетчера участка, что на перегоне сильная загазованность, но этому не придали значения. 3 июня 1989 года в 23:15 по московскому времени в момент прохождения встречных пассажирских поездов Новосибирск-Адлер и Адлер-Новосибирск произошел взрыв газового облака и вспыхнул гигантский пожар. Сила взрыва была такой, что за несколько километров от его эпицентра на центральной усадьбе колхоза «Красный Восход» вылетели все стекла. Железнодорожные рельсы

0: продумано. Нити. Дом с историей.
1: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
2: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
3: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
4: Любовь и...
5: золото на Иваново-ФМ.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
7: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
5: С бриллиантами.
6: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
8: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново-ФМ.

0: Иванове 7 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области усилят контроль за деятельностью недобросовестных управляющих компаний. Госжилинспекция получила право проводить внеплановые проверки организаций, которые систематически не платят поставщикам ресурсов. Раньше для таких рейдов требовались веские доказательства или массовые жалобы. Теперь надзорный орган сможет заблаговременно защитить деньги жителей от нецелевого расходования и заставить управдомов вовремя обслуживать приборы учета. В Ивановской области стартовали единые госэкзамены 1 июня. 11-классники региона сдали историю, химию и литературу. Между тем, в период экзаменационной кампании мошенники активно пользуются стрессом выпускников. Как пишет РИА Новости, аферисты предлагают школьникам готовые ответы на ЕГЭ и ОГЭ, чтобы заразить устройство вредоносными программами. Ссылки на такие файлы распространяют в соцсетях и мессенджерах. Вместо ответов пользователи могут скачать вирус. С его помощью злоумышленники крадут деньги в банковских приложениях. Специалисты напоминают, что официальных ответов на госэкзамены до их начала в открытом доступе не существует. В Иванове продолжаются работы по обслуживанию объектов ливневой канализации. Как сообщает мэрия, ежедневно на улицы выходит и лососная техника, и каналопромывочные машины. В ближайшее время коммунальщики начнут диагностику состояния коллекторов с помощью телеинспекционного оборудования. Специалисты Доргорхоза следят за содержанием нескольких десятков километров подземных водосточных каналов и стараются оперативно ликвидировать последствия ливней. Роспотребнадзор и Минцифры запускают на госуслугах эксперимент с электронной книгой жалоб на продавцов маркетплейсов. Пользователи смогут обращаться в досудебном порядке по проблемам с товарами ненадлежащего качества. Рассмотрение обращений займет до 7 календарных дней. Ответ от владельца агрегатора поступит в личный кабинет заявителя. В числе поводов для жалобы – отказ в возврате товара или его стоимости в течение 7 дней после покупки. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 56 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 47 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 69%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду. Температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Компания «Иватекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
2: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
3: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
4: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
5: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265.
6: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Спасатели напомнили о правилах безопасного использования пауэрбанков. Для того, чтобы использование пауэрбанка не обернулось пожаром или другим несчастным случаем, важно соблюдать ряд правил безопасности. Об этом рассказал заслуженный спасатель Российской Федерации Сергей Щетинин. Специалист предупредил, что заряжать пауэрбанк необходимо только под присмотром. В случае обнаружения любого повышения температуры нужно незамедлительно отключить устройство. Помимо этого, по словам эксперта, не следует использовать поврежденный пауэрбанк. Если вы уронили пауэрбанк особенно на твердую поверхность, а бетон или асфальт – это критично, потому что впоследствии возможно возгорание. Надевайте на него специальный чехол, чтобы уберечь от ударов, объяснил он. Спасатель также напомнил, что нельзя пытаться вскрыть аккумулятор, опускать его в воду или давать маленьким детям. Не менее важно следить за частотой разъемов устройства. При этом, если в порт USB попадает какой-либо металлический предмет, то возникает риск короткого замыкания и пожара. IT-эксперт Эльдар Муртазин до этого говорил, что при выборе качественного и безопасного пауэрбанка нужно брать во внимание бренд и стоимость устройства. По его словам, также важно учитывать защиту пауэрбанка от перезарядки и механических повреждений. Эта информация должна быть указана в технических характеристиках устройства. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Мити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
5: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция,

0: спортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
1: Любовь и...
2: золото на Иваново ФМ.
3: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
1: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
2: С бриллиантами.
3: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
4: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
5: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново ФМ.

0: 8 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области усилят контроль за деятельностью недобросовестных управляющих компаний. Госжилинспекция получила право проводить внеплановые проверки организаций, которые систематически не платят поставщикам ресурсов. Раньше для таких рейдов требовались веские доказательства или массовые жалобы. Теперь надзорный орган сможет заблаговременно защитить деньги жителей от нецелевого расходования и заставить управдомов вовремя обслуживать приборы учета. В Ивановской области стартовали единые госэкзамены. 1 июня 11-классники региона сдали историю, химию и литературу. Между тем, в период экзаменационной кампании мошенники активно пользуются стрессом выпускников. Как пишет РИА Новости, аферисты предлагают школьникам готовые ответы на ЕГЭ и ОГЭ, чтобы заразить устройство вредоносными программами. Ссылки на такие файлы распространяют в соцсетях и мессенджерах. Вместо ответов пользователи могут скачать вирус. С его помощью злоумышленники крадут деньги в банковских приложениях. Специалисты напоминают, что официальных ответов на госэкзамены до их начала в открытом доступе не существует. В Иванове продолжаются работы по обслуживанию объектов ливневой канализации. Как сообщает мэрия, ежедневно на улице выходит и лососная техника, и каналопромывочные машины. В ближайшее время коммунальщики начнут диагностику состояния коллекторов с помощью телеинспекционного оборудования. Специалисты Доргорхоза следят за содержанием нескольких десятков километров подземных водосточных каналов и стараются оперативно ликвидировать последствия ливней. Роспотребнадзор и Минцифры запускают на госуслугах эксперимент с электронной книгой жалоб на продавцов маркетплейсов. Пользователи смогут обращаться в досудебном порядке по проблемам с товарами ненадлежащего качества. Рассмотрение обращений займет до 7 календарных дней. Ответ от владельца агрегатора поступит в личный кабинет заявителя. В числе поводов для жалобы – отказ в возврате товара или его стоимости в течение 7 дней после покупки. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 56 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 47 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 69%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались мясной гурман. Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: Мясной гурман – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: Мясной гурман.
8: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
9: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
10: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
12: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
13: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
14: Владимирская область, село Чирикова. ОКН 13-233-5-0-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. «ДАЗ Авто» 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили «Волга» будут дешевле аналогов марки «Джили». Кроссовер «Волга К40» будет стоить от 2 миллионов 700 тысяч, седан C50 – от 2 миллионов 900. Самый крупный кроссовер К50 – от 4 миллионов 200 тысяч. Аналогичные модели «Джили», «Префейс», «Атлас» и «Манджаро» на 400-700 тысяч дороже. «АвтоВАЗ» анонсировал вторую модель коммерческой марки «СКМ». Фургоны и микроавтобусы М9 поступят в продажу осенью. По габаритам и грузоподъемности они крупнее уже представленных М7 и ближе к «Газели». Сделаны на базе «Ивэко» для китайского рынка. Оснащены передним приводом и дизельным турбодвигателем. В линейке есть версия на автомате. «Москвич» новой М-серии пока не пользуется большим спросом у покупателей. Весной на учет вставали чуть больше сотни экземпляров обеих моделей в месяц. Для сравнения, более дешевых кроссоверов «Москвич-3» в апреле продали 800 штук. На заводе отреагировали на статистику сообщениями, что спрос постепенно растет. Машины выпускают по плану. Недавно в России стартовали продажи Diple G318. Это люксовый гибридный кроссовер от концерна Чанган. Он оснащен пневмоподвеской и хорошо подготовлен для плохих дорог. В отличие от многих конкурентов, его выпускают в России. Это позитивно сказывается на цене – от 5 миллионов 600 тысяч рублей. Подробнее в тест-драйве нового Diple G318 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина».
4: Реклама на Иваново FM.
5: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. «Нити». Дом с историей.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
7: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
8: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
9: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
10: Окна, двери, потолки, «Ростстрой».
11: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
10: Росстрой.
11: 57-71-17.
12: Автовладельцы, надоело стоять в...

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
9: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим, работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265.
10: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество, одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7, открытие 30 мая. «Бананза».
11: Выгодно?
12: Да.
11: Где?
12: В высшей лиге.
11: Окорок свиной 299,90. Перец красный 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
13: А вы знаете, что ма? А вы знаете, что ши? Что должно быть автокресло, если едут малыши? Безопасно и удобно. Автокресло для детей. И оно в любой машине прочих 100 вещей важней. У инспектора фуражка, у артиста есть кино. А у каждого ребенка автокресло быть должно.
14: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: ГОСУ Газгидивана, Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-333-50-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: Автомобили китайских марок чаще других попадают в статистику страховых случаев по ОСАГО. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные страховой компании. Машины из Китая оказались в таких случаях на 33% чаще остальных. Далее идут автомобили из Южной Кореи и Чехии. При этом эксперты связывают показатели не с техническими особенностями машин, а с их использованием в коммерческих автопарках. Такие автомобили проходят значительно больше километров, чем личный транспорт. В Иванове продолжаются работы по обслуживанию объектов ливневой канализации. Как сообщает мэрия, ежедневно на улицы выходит и лососная техника, и каналопромывочные машины. В ближайшее время коммунальщики начнут диагностику состояния коллекторов с помощью телеинспекционного оборудования. Специалисты Доргорхоза следят за содержанием нескольких десятков километров подземных водосточных каналов и стараются оперативно ликвидировать последствия ливней. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: В офис надо приезжать?
4: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников в будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
6: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
7: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
8: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
9: Бетонстрой. Товарный бетон. Бескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области.

0: Мастер Лис, Инферно. 6 июня клуб Веселый Джокер. Площадь Пушкина 7/2. 18+.
1: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
2: «Олимп Плюс» – изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
3: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв. «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
4: Акция до конца месяца.
5: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
6: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
7: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

а что это было за кольцо, и что за порошок, и почему твоя мамаша назвала меня сынок? Но я тут спрашивал у наших, все отводят глаза, они хоть ангелы, конечно, но откуда им знать так, что ты прилетай? Я очень жду, хотя ты знаешь, хотя ты знаешь. Мне кажется, я начал понимать.

0: Иванове 10 утра. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. В Ивановской области усилят контроль за деятельностью недобросовестных управляющих компаний. Госжилинспекция получила право проводить внеплановые проверки организаций, которые систематически не платят поставщикам ресурсов. Раньше для таких рейдов требовались веские доказательства или массовые жалобы. Теперь надзорный орган сможет заблаговременно защитить деньги жителей от нецелевого расходования и заставить управдомов вовремя обслуживать приборы учета. В Ивановской области стартовали единые госэкзамены 1 июня. 11-классники региона сдали историю, химию и литературу. Между тем, в период экзаменационной кампании мошенники активно пользуются стрессом выпускников. Как пишет РИА Новости, аферисты предлагают школьникам готовые ответы на ЕГЭ и ОГЭ, чтобы заразить устройство вредоносными программами. Ссылки на такие файлы распространяют в соцсетях и мессенджерах. Вместо ответов пользователи могут скачать вирус. С его помощью злоумышленники крадут деньги в банковских приложениях. Специалисты напоминают, что официальных ответов на госэкзамены до их начала в открытом доступе не существует. В Иванове продолжаются работы по обслуживанию объектов ливневой канализации. Как сообщает мэрия, ежедневно на улице выходит и лососная техника, и каналопромывочные машины. В ближайшее время коммунальщики начнут диагностику состояния коллекторов с помощью телеинспекционного оборудования. Специалисты Доргорхоза следят за содержанием нескольких десятков километров подземных водосточных каналов и стараются оперативно ликвидировать последствия ливней. Роспотребнадзор и Минцифры запускают на госуслугах эксперимент с электронной книгой жалоб на продавцов маркетплейсов. Пользователи смогут обращаться в досудебном порядке по проблемам с товарами ненадлежащего качества. Рассмотрение обращений займет до 7 календарных дней. Ответ от владельца агрегатора поступит в личный кабинет заявителя. В числе поводов для жалобы – отказ в возврате товара или его стоимости в течение 7 дней после покупки. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 56 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 47 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Сегодня в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 749 миллиметров ртутного столба, влажность воздуха 69%, ветер юго-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

как в океане море. Ты прощаешься со мной, чао, бомбина, сори. Сбила ты меня с дороги, не найду фарватер.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 3 июня.
1: Год 1927.
2: В Москве снесены Красные ворота. В 1742 году в честь коронации Елизаветы Петровны в Москве была возведена пышная триумфальная арка. Через несколько лет в городе случился пожар, и она пострадала от огня. По этому случаю в 1753 году Сенат распорядился восстановить ворота. Строительство Красных ворот длилось 4 года. Архитектор Дмитрий Ухтомский украсил их богатой лепниной, росписями и бронзовыми фигурами, которые символизировали мужество, верность, изобилие, бодрствование, экономию, постоянство, Меркурия и милость. К началу 20 века ворота сильно обветшали, сбилась лепнина, стерлись богатые росписи. Весной 1926 года ворота, наконец, отреставрировали. Однако уже в декабре Президиум Моссовета из-за необходимости урегулировать уличное движение принял решение их снести. К уничтожению памятника приступили 3 июня 1927 года.
1: Год 1989.
2: В Челябинской области произошла крупнейшая в истории России железнодорожная авария, в результате которой погибло 575 человек. Трагедия случилась в 11 километрах от города Аша из-за утечки газа из проходящего рядом трубопровода Сибирь-Урал-Поволжье. Примерно за 3 часа до катастрофы приборы показали падение давления в трубопроводе. Однако вместо того, чтобы искать утечку, дежурный персонал лишь увеличил подачу газа для восстановления давления. В результате через метровую трещину в трубе под давлением вытекло значительное количество пропана, бутана и других легко воспламеняемых веществ, которые скопились в низине в виде газового озера. Машинисты проходивших поездов предупреждали поездного диспетчера участка, что на перегоне сильная загазованность, но этому не придали значения. 3 июня 1989 года в 23:15 по московскому времени в момент прохождения встречных пассажирских поездов Новосибирск-Адлер и Адлер-Новосибирск произошел взрыв газового облака и вспыхнул гигантский пожар. Сила взрыва была такой, что за несколько километров от его эпицентра на центральной усадьбе колхоза «Красный восход» вылетели все стекла. Железнодорожные рельсы скрутило в немыслимые петли. Ударной волной с путей было сброшено 11 вагонов, 7 полностью сгорели. Оставшиеся 26 вагонов обгорели снаружи и выгорели внутри. В огне погибло 575 человек, 623 получили тяжелые ожоги.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM. Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
4: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
5: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
6: А что еще?
5: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
6: Выгодно.
5: Да, но предложение ограничено.
6: Бегу звонить.
5: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах. Владимирская область, село Чайково, ОКН
6: 13-333-503-263. Любовь и...
8: золото на Иваново-ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
8: С бриллиантами.
9: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
3: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Спасатели напомнили о правилах безопасного использования пауэрбанков. Для того, чтобы использование пауэрбанка не обернулось пожаром или другим несчастным случаем, важно соблюдать ряд правил безопасности. Об этом рассказал заслуженный спасатель Российской Федерации Сергей Щетинин. Специалист предупредил, что заряжать пауэрбанк необходимо только под присмотром. В случае обнаружения любого повышения температуры нужно незамедлительно отключить устройство. Помимо этого, по словам эксперта, не следует использовать поврежденный пауэрбанк. Если вы уронили пауэрбанк особенно на твердую поверхность, а бетон или асфальт – это критично, потому что впоследствии возможно возгорание. Надевайте на него специальный чехол, чтобы уберечь от ударов, объяснил он. Спасатель также напомнил, что нельзя пытаться вскрыть аккумулятор, опускать его в воду или давать маленьким детям. Не менее важно следить за частотой разъемов устройства. При этом, если в порт USB попадает какой-либо металлический предмет, то возникает риск короткого замыкания и пожара. IT-эксперт Эльдар Муртазин до этого говорил, что при выборе качественного и безопасного пауэрбанка нужно брать во внимание бренд и стоимость устройства. По его словам, также важно учитывать защиту пауэрбанка от перезарядки и механических повреждений. Эта информация должна быть указана в технических характеристиках устройства. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет-новости. Реклама на Иваново FM.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
3: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
4: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
5: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию – на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM. Первое областное радио.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для Audi, Skoda, Volkswagen и ремонт в одном месте. На Куконковых 48. «ДАЗ Авто» 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили «Волга» будут дешевле аналогов марки «Джили». Кроссовер «Волга К40» будет стоить от 2 миллионов 700 тысяч, седан C50 – от 2 миллионов 900. Самый крупный кроссовер К50 – от 4 миллионов 200 тысяч. Аналогичные модели «Джили», «Префейс», «Атлас» и «Манджаро» на 400-700 тысяч дороже. «АвтоВАЗ» анонсировал вторую модель коммерческой марки «СКМ». Фургоны и микроавтобусы М9 поступят в продажу осенью. По габаритам и грузоподъемности они крупнее уже представленных М7 и ближе к «Газели». Сделаны на базе «Ивэко» для китайского рынка. Оснащены передним приводом и дизельным турбодвигателем. В линейке есть версия на автомате. «Москвич» новой М-серии пока не пользуется большим спросом у покупателей. Весной на учет вставали чуть больше сотни экземпляров обеих моделей в месяц. Для сравнения, более дешевых кроссоверов «Москвич-3» в апреле продали 800 штук. На заводе отреагировали на статистику сообщениями, что спрос постепенно растет. Машины выпускают по плану. Недавно в России стартовали продажи Diplo G318. Это люксовый гибридный кроссовер от концерна Чанган. Он оснащен пневмоподвеской и хорошо подготовлен для плохих дорог. В отличие от многих конкурентов, его выпускают в России. Это позитивно сказывается на цене – от 5 миллионов 600 тысяч рублей. Подробнее в тест-драйве нового Diplo G318 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
5: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
6: «Мясной гурман» – это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
7: «Мясной гурман».
8: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Босс Партс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
9: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
10: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
9: И можно заехать сразу?
10: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
6: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9-18. Акция до конца месяца.
11: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
12: Выгодно?
13: Да!
12: Где?
13: В высшей лиге.
12: Окорок свиной 299,90. Перец красный 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня в высшей лиге.
14: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд. От уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество. Одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7. Открытие 30 мая. «Бананза».
15: Любовь и...
16: золото на Иваново-ФМ.
9: 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
16: С бриллиантами!
9: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
2: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново ФМ.

0: Иваново FM. Первое областное радио.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. Идут лавины одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть. Но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал.

И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: ни шагу назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: С вами Иваново FM.

0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на Иваново ФМ.
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин». Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: Автомобили китайских марок чаще других попадают в статистику страховых случаев по ОСАГО. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на данные страховой компании. Машины из Китая оказались в таких случаях на 33% чаще остальных. Далее идут автомобили из Южной Кореи и Чехии. При этом эксперты связывают показатели не с техническими особенностями машин, а с их использованием в коммерческих автопарках. Такие автомобили проходят значительно больше километров, чем личный транспорт.
3: В Иванове продолжаются работы по обслуживанию объектов ливневой канализации. Как сообщает мэрия, ежедневно на улицы выходит и лососная техника, и каналопромывочные машины. В ближайшее время коммунальщики начнут диагностику состояния коллекторов с помощью телеинспекционного оборудования. Специалисты Доргорхоза следят за содержанием нескольких десятков километров подземных водосточных каналов и стараются оперативно ликвидировать последствия ливней.
2: На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
4: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
5: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
4: В офис надо приезжать?
5: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
4: А в субботу?
5: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
6: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
7: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
8: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
9: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
10: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
11: Окна, двери, потолки.
12: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
11: Росстрой.
12: 57-71-17.
13: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorsu Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorsu Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
14: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
15: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
0: Закажи рекламу на Иваново ФМ. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново ФМ.

0: Ответ в обед.
1: Улететь на другую планету вместе со смысловыми галлюцинациями, конечно, можно, друзья, но не раньше, чем закончится час приветов и поздравлений на Иваново FM. Как вы можете заметить и услышать, переменчивая погода и проклятая инфлюенса добрались и до вашего покорного слуги, но, тем не менее, программе «Привет в обед» быть. 12.03 на студийных, и я, Кирилл Горохов, рад вас приветствовать в начале этого часа. Планы у нас интересные. Во-первых, конечно, ваши приветы, поздравления, пожелания, все, что вы хотели бы услышать в эфире, и, конечно, любимые песни. Номер телефона для сообщений 8-920-678-3148 остается неизменным. Как говорится, приятно, что есть хоть что-то стабильное в этом мире. Пишите обязательно, все озвучим как можно более оперативно и исполним в ближайшее время. Ну и, в общем-то, номер этого телефона может пригодиться вам не только для сообщений, вы можете еще его запомнить, потому что именно с этого номера мы будем вам звонить и приглашать поучаствовать в нашей большой акции «Любовь и золото». Если вы заходили к нам в группу ВКонтакте или в телеграм-канал Иваново FM, то уже в курсе обо всем, что будет происходить здесь в ближайшее время. Если оставляли заявку по QR-коду, то спешу вас поздравить и обрадовать. В течение этого часа мы можем вам позвонить, выйти с вами в эфир, вы грандиозно признаетесь в любви дорогому вам человеку, а мы подарим вам замечательный приз – сертификат на покупку ювелирных украшений. И отправим в финал на 8 июля, где будут разыгрываться серьги с бриллиантами. Ну а если еще не оставляли заявку, то чем вы занимаетесь вообще, друзья? Срочно в группу ВКонтакте, срочно в телеграм-канал Иваново FM, по QR-коду переходите, все контактные данные оставляйте, и мы будем вам звонить не только в течение программы «Привет в обед», но и в течение всего эфирного дня. Прямо сейчас слушаем группу «Торбо на круче» с песней «Элизабет», а сразу после переходим к первым сообщениям.

0: Привет в обед.
1: Вопреки распространенному мнению, приветы не только океанский бриз может нести, но еще и программа «Привет в обед», которая на Иваново FM идет каждый будний день в 12.00 ровно. Есть первое сообщение. Группу «Танцы минус» просят поставить Екатерина с наилучшими пожеланиями для всех, кто с программой «Привет в обед» заряжается хорошим настроением по будням. Это мы, Екатерина. Спасибо вам большое, что написали. Вам тоже всего самого наилучшего. Группу «Танцы минус» с удовольствием послушаем в течение двух следующих минут. Пока напомню, друзья, что написать нам можно по номеру 8-920-678-3148, и мы ваше сообщение, конечно, без внимания не оставим. Поставим в эфир вашу любимую песню и озвучим то, что вы написали. А еще напоминаю, что сегодня состоится розыгрыш сертификата на покупку ювелирных украшений в рамках нашей акции «Любовь и золото». Ее спонсор – ювелирная улица Приволжска. Уникальное место, где воплощаются самые изысканные ювелирные мечты. Это не просто торговая улица, а настоящий центр притяжения для ценителей драгоценных изделий со всех уголков нашей страны. Ювелирная улица Приволжска, Диамант, Золотой стиль, Соколов, город Приволжск, улица Фабричная, дом 9, и Новиков, город Приволжск, улица Фабричная, дом 9.

0: рай.
1: Реклама на Иваново FM.
2: Компания Ivatex. Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
3: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан. Можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
4: А что еще?
3: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
4: Выгодно.
3: Да, но предложение ограничено.
4: Бегу звонить.
3: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
5: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
6: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв. «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77-13-76. Код города 49-22.
7: Акция до конца месяца.
8: За рулем к свободе Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Сьюзберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Голос утренний диплома. Владимирская область, село Чайково. ОКН 13-333-00-263.
10: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
11: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд, от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество. Одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7. Открытие 30 мая. Бананза.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501.
12: Еще немного и искусственный интеллект поглотит радио.
13: А пока он захватил только один час. Час приветов и поздравлений на Иваново FM.
14: Подписывайся на группу Иваново FM ВКонтакте и жди поздравления в свой день рождения.
13: Либо пиши в Телеграм Иваново FM или в ВК, кого хочешь поздравить, и пусть поздравление ждет он.
14: В роли поздравляющего неотразимый Анатолий, созданный волей искусственного интеллекта. Посмотрим, на что он способен.
13: Привет в обед. Каждый будний день с 12 до 13.00 на Иваново FM. Все подробности в ВК и по телефону. Телефону 901-501.
15: Дорогая Екатерина Бучина, команда Иваново FM сердечно поздравляет вас с днем рождения в это начало июня, когда лето еще зеленое и полное надежд. Сегодня мы балуем вас теплыми словами. Желаем вам, чтобы в душе у вас всегда цвело самое настоящее лето. Пусть ваша жизнь будет сладкой, как первый мед, и яркой, как июньский рассвет.
1: С вами Иваново FM.

0: выходишь здесь. Ну, будь здорова.
1: Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая.
0: Привет.

0: суббота на Иваново-ФМ.
1: Ничто так не скрасит середину рабочей недели, друзья, как украшения ювелирные. Тем более, что мы все прекрасно знаем, лучшие друзья девушек – это бриллианты. Поэтому прямо сейчас одну из наших замечательных слушательниц я вызвонил, отвлек отдел и готов вместе с ней сейчас разыграть подарочный сертификат. С нами на связи Алена. Алена, добрый день.
2: Здравствуйте.
1: И вам тоже, да, еще один привет из лазарета. Как у вас настроение в эту среду, Алена?
2: Стало намного лучше.
1: Конечно, это мы умеем, это есть у нас, это правда. Но я думаю, что сейчас станет еще лучше, потому что вам нужно будет признаться в любви. Вы вообще готовы это сделать?
2: Да.
1: Я все жду, когда же нам кто-нибудь ответит: всегда готов. Кому хотите признаться в любви, Алена?
2: Своему мужу Андрею.
1: Так, хорошо. Ну, если вы готовы, тогда мы вас внимательно слушаем.
2: Дорогой мой муж Андрей, я так сильно тебя люблю. Ты самый лучший мужчина, который вот здесь на свете. Самый заботливый, заботится обо мне, о наших детях, у нас их трое. Всегда всем нас обеспечиваешь. На секундочку, я не работаю.
1: Да вы просто счастливейшая из женщин, Алена. Ну, если вам есть что-то еще сказать, говорите, потому что мы пока от Андрея просто в восторге.
2: Я не знаю, что еще сказать, но просто вот это самый лучший мужчина. Просто, ну, если я начну его хвалить, многие женщины мне могут позавидовать. Это очень большая редкость. Он не пьет, не курит. Я его вот настолько сильно люблю, я очень рада, что в моей жизни появился именно этот мужчина. Мы с ним подходим друг к другу, вот просто как ниточка с иголочкой. У нас день рождения почти в один день.
1: Слушайте, Алена, я прямо вот вас слушаю и начинаю верить в судьбу и вот в такие вот судьбоносные встречи. Это просто замечательно все, что вы сейчас нам рассказали. И я вот просто на самом деле не сомневаюсь, что вот если бы вы продолжили, да, рассказывать о любимом человеке, мы могли бы очень долго вас слушать, потому что вы замечательно, вот прямо очень хорошо. Очень хорошо вы это делаете. Вот сразу видно, кто в хороших отношениях часто друг другу любви признается. Мы вас поздравляем с победой в нашем сегодняшнем розыгрыше. Вручаем вам, во-первых, конечно, сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжска» и добавляем вас в наш список финалистов розыгрыша. Финал пройдет 8 июля в День любви, семьи и верности. Разыгрывать мы там будем золотые серьги с бриллиантами путем лототрона, такого интересного устройства. Это означает, что победителем может стать кто угодно, поэтому, Алена, 8 числа ждем вас на Иваново-ФМ в 12.00 в программе «Привет, Победа». А сейчас... слушаю.
2: Спасибо большое. Я буду очень ждать, потому что 5 июля у нас будет день свадьбы.
1: Вот я не знаю, мне кажется, вот эти слова, знаете, они как запрос во Вселенную. То есть вы как бы их отправили, и теперь точно у вас шансы на победу увеличились. Я вас больше не задерживаю. Спасибо еще раз вам большое за то, что поучаствовали. Всего вам доброго и хорошего дня.
2: И вам тоже спасибо. До свидания.
1: До свидания. Я напомню, друзья, что спонсор нашей игры – ювелирная улица Приволжска. Уникальное место, где огромный выбор украшений с разнообразными вставками. От благородных сапфиров и рубинов до элегантных топазов и аметистов.

0: Любовь и...
1: Золото на Иваново-ФМ.
2: Если посмотреть на количество подарков, которые мы разыгрываем сегодня в эфире, друзья, можно подумать, что прям какой-то праздник на дворе. Но нет, просто обычная среда и просто наша большая акция «Любовь и золото». Со мной прямо сейчас на связи наш второй сегодняшний участник Алексей. Алексей, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Как у вас проходит среда, Алексей? Рассказывайте, давайте.
3: Все отлично, в трудовом режиме.
2: Ну, полагается. Да, куда без этого, без трудового режима нам в середине недели никуда, конечно. Но мы сейчас разбавим ваш трудовой режим немножко яркими красками. Сначала вас послушаем, а потом вы будете слушать от нас только приятные вещи. Скажите, пожалуйста, Алексей, готовы ли вы прямо сейчас признаться в любви?
3: Да, конечно.
2: Замечательно. Кому будете признаваться?
3: Своей любимой жене Настеньке.
2: Я вас внимательно слушаю.
3: Дорогая Настенька, я тебя очень сильно люблю. Жду с нетерпением окончания рабочего дня и быстрее лечу к тебе и нашей маленькой дочурке Сашеньке.
2: Друзья, сегодня прям такой замечательный, трогательный день. Прям вот уши и душа радуются, когда слушаю ваши признания в любви к супругам. Алексей, замечательные слова. Мы за них не можем просто вас не вознаградить, поэтому поздравляем. Сертификат на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов Ювелирной улицы Приволжска ваш. Ну и, конечно...
3: О, спасибо огромное.
2: Вот приятно же, да, за такие слова дарить подарки. Поэтому я могу вам сказать только
3: очень,
2: не за что.
3: Очень.
2: Я еще напомню, что 8 июля у нас пройдет финал этого большого розыгрыша. Разыграем серьги с бриллиантами в день любви, семьи и верности. Поэтому обязательно слушайте 8 июля с 12 до 13 программу «Привет в обед», поскольку выбирать будем методом лототрона, то есть шансы у всех равны.
3: Ага, все понял, хорошо.
2: Тогда еще раз вам большое спасибо за то, что поучаствовали, за ваши замечательные слова. Хорошего вам дня, отличного настроения. До свидания.
3: Да, вам спасибо и вам всего хорошего. До свидания.
2: Друзья, второй сегодняшний слушатель, который оперативно успел взять трубку после нашего звонка, получил замечательный приз. Я напомню, что Ювелирная улица Приволжска, куда, собственно, вам и пригодится потратить этот сертификат, это уникальное место, где огромный выбор украшений с разнообразными вставками от благородных сапфиров и рубинов до элегантных топазов и аметистов.

0: Любовь и
1: золото на Иваново ФМ.
2: Я, конечно, понимаю, друзья, что розыгрыши, они всегда проходят очень так эмоционально, интересно, живо, с драйвом. Но сегодня прямо как-то, ну, уж очень хорошо идет. И такие замечательные вы слова говорите в эфире нашей станции, что просто хочется выпускать в эфир еще больше и больше людей. Екатерина прямо сейчас с нами на связи. Екатерина, здравствуйте.
3: Добрый день.
2: Как у вас с настроением в среду, Екатерина?
3: Настроение отличное, погода отличная, нет дождя. Это великолепно.
2: Там сейчас хорошая погода, да? Я просто думал, может быть, что-то изменилось, да, за то время, пока мы тут эфирничаем вместе с вами.
3: Нет, абсолютно прекрасная.
2: Но я вам верю, Екатерина. Я надеюсь, что погода исправилась наконец, в конце концов. Ну что, готовы ли вы признаться в любви?
3: Конечно.
2: Вот это я понимаю, настрой на $1 000 000 просто. Кому хотели бы признаться в любви?
3: Я хочу признаться в любви своему мужу, Ивану Шестакову.
2: Так, замечательно. Мы вас слушаем.
3: Так, ну, я признаюсь в любви своему мужу Ивану Шестакову. Очень его люблю. Я рада, что мы 15 лет вместе. Плечо к плечу. Он моя опора. Он мне очень помогает. У нас сейчас родился второй малыш. Вот. Он... Я просто... я не знаю, молюсь за него каждый день, потому что он меня очень... помогает мне, вот. Он у меня очень красивый, очень умный, очень рукастый, вот. Поэтому нет причин не любить абсолютно.
2: Дорогие мужья и жены, в чей адрес сегодня звучали поздравления? Как же вам все-таки повезло? Вы просто счастливейшие из людей. Екатерина, блестящее поздравление просто. Я вас поздравляю со знаменательным событием в вашей семье. Да, и очень мы радуемся, что вы такой долгий путь проходите вместе. Это, конечно, достойно, во-первых, похвалы и одобрения, а во-вторых, сертификата на 3000 рублей на покупку ювелирных украшений в сети магазинов «Ювелирная улица Приволжская». Что еще вам сказать? Напомню про 8 июля, День любви, семьи и верности. Не просто праздник, а еще и финал нашего розыгрыша. Будем разыгрывать золотые серьги с бриллиантами. Вы теперь стали финалистом, то есть как бы автоматически тоже можете претендовать на этот приз. Выбирать победителя будем с помощью лототрона. Так что шансы у всех равны. Вот так вот.
3: Отлично. Это очень здорово.
2: Конечно. Здорово, что мы с вами вот будем, да, получается, еще на связи 8 числа. Вы обязательно к нам на программу заглядывайте, да, слушайте 106.7. Как знать, может быть, вам повезет и вы выиграете.
3: Да, хорошо, спасибо.
2: Все, тогда еще раз вас поздравляю, Екатерина. Хорошего вам дня, не задерживаю.
3: Спасибо.
2: До свидания.
3: Взаимно, до свидания.
2: Друзья, хочу еще один раз напомнить, что на Ювелирной улице Приволжской, которая является спонсором нашей игры, роскошная коллекция изделий с бриллиантами. Каждое украшение – это сочетание безупречного качества и утонченного стиля. Изысканные цепи, браслеты в ассортименте представлены модели для любого стиля, от сдержанной классики до смелых современных решений. Ювелирная улица Приволжская, диамант, золотой стиль, Соколов, город Приволжск, улица Фабричная, дом 9, и Новиков, город Приволжск, улица Фабричная, дом 10.
1: Реклама на Иваново ФМ. Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
4: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит Союз-37, Рентген, Мистер Лис, Инферно. 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
5: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
6: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников, качество, доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
5: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
7: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
0: Любовь и...
4: золото на Иваново-ФМ. С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
0: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
4: С бриллиантами! Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
1: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501.
8: И снова в эфире «Блестящий Анатолий».
9: Уважаемая Маргарита Гусева, Иваново-ФМ от всей души поздравляет вас с днем рождения в это самое начало лета, в первые еще робкие июньские дни. Желаем вам, чтобы ваша жизнь была похожа на хорошее лето с теплыми вечерами, сладкой клубникой и легким ветерком перемен. Пусть вокруг вас всегда будет уютно и светло.
1: Иваново-ФМ.

0: Привет в обед.
1: Группа «Сердце Тру» отметилась на 106.7. Только что песня называлась «Мир, друзья». Если вам она понравилась, то теперь вы знаете, как она называется. Можете добавить ее к себе в плейлист. Мы завершаем час приветов и поздравлений на сегодня. Приветов и поздравлений было немного, но мы, я думаю, слегка это компенсировали интересными розыгрышами. Я напоминаю, что акция «Любовь и золото» продлится до 8 июля. Всю подробную информацию вы можете узнать в нашей группе ВКонтакте «Иваново FM» и в телеграм-канале «Иваново FM». Там же найдете и форму для участия в этой акции. Не пропускайте, друзья. Призов много. Призы должны найти своих обладателей. Поэтому ни в коем случае не оставайтесь в стороне. Тем более, что условия в этот раз, ну уж крайне приятные. Признаться в любви дорогому человеку, это, мне кажется, самому себе в радость. Мы с вами встретимся завтра в 12.00 на 106.7 вновь. Будем слушать хорошую музыку, заряжаться хорошим настроением. Ну и без подарков не обойдется. Куда же без этого? У микрофона с вами сегодня был я, Кирилл Горохов. Желаю вам замечательного дня, отличного настроения. Всем пока.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 3 июня.
1: Год 1927.
2: В Москве снесены Красные ворота. В 1742 году в честь коронации Елизаветы Петровны в Москве была возведена пышная триумфальная арка. Через несколько лет в городе случился пожар, и она пострадала от огня. По этому случаю в 1753 году Сенат распорядился восстановить ворота. Строительство Красных ворот длилось 4 года. Архитектор Дмитрий Ухтомский украсил их богатой лепниной, росписями и бронзовыми фигурами, которые символизировали мужество, верность, изобилие, бодрствование, экономию, постоянство, Меркурия и милость. К началу 20 века ворота сильно обветшали, сбилась лепнина, стерлись богатые росписи. Весной 1926 года ворота, наконец, отреставрировали. Однако уже в декабре Президиум Моссовета из-за необходимости урегулировать уличное движение принял решение их снести. К уничтожению памятника приступили 3 июня 1927 года.
1: Год 1989.
2: В Челябинской области произошла крупнейшая в истории России железнодорожная авария, в результате которой погибло 575 человек. Трагедия случилась в 11 километрах от из-за утечки газа из проходящего рядом трубопровода Сибирь-Урал-Поволжье. Примерно за 3 часа до катастрофы прибор не в трубопроводе. Однако вместо того, чтобы искать утечку, дежурный персонал лишь увеличил подачу газа для восстановления давления. В результате через метровую трещину в трубе под давлением вытекло значительное количество пропана, бутана и других легко воспламеняемых веществ, которые скопились в низине в виде газового озера. Машинисты проходивших поездов предупреждали поездного диспетчера участка, что на перегоне сильная загазованность, но этому не придали значения. 3 июня 1989 года в 23:15 по московскому времени в момент прохождения встречных пассажирских поездов Новосибирск-Адлер и Адлер-Новосибирск произошел взрыв газового облака и вспыхнул гигантский пожар. Сила взрыва была такой, что за несколько километров от его эпицентра на центральной усадьбе колхоза «Красный Восход» вылетели все стекла. Железнодорожные рельсы скрутило в немыслимые петли. Ударной волной с путей было сброшено 11 вагонов, 7 полностью сгорели. Оставшиеся 26 вагонов обгорели снаружи и выгорели внутри. В огне погибло 575 человек, 623 получили тяжелые ожоги.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Альпийские, баварские, французские.
5: Сережа, что ты делаешь?
4: Путешествую.
5: С открытым ртом и причмокивая.
4: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
6: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
7: «Мясной гурман».
8: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
9: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
10: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
11: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
10: И можно заехать сразу?
11: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
8: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
12: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
13: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
14: Акция до конца месяца.
15: Выгодно?
16: Да!
14: Где?
15: В высшей лиге.
16: Окорок свиной 299,90. Перец красный 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
17: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
2: Наркотики стали главной проблемой? Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иванова 28-00-66. 28-00-66.
3: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
4: Любовь и...
5: Золото на Иваново ФМ.
6: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
7: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги
5: с бриллиантами.
6: Все подробности в ВК Иваново ФМ и по телефону 901-501.
8: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Спасатели напомнили о правилах безопасного использования пауэрбанка. Для того, чтобы использование пауэрбанка не обернулось пожаром или другим несчастным случаем, важно соблюдать ряд правил безопасности. Об этом рассказал заслуженный спасатель Российской Федерации Сергей Щетинин. Специалист предупредил, что заряжать пауэрбанк необходимо только под присмотром. В случае обнаружения любого повышения температуры нужно незамедлительно отключить устройство. Помимо этого, по словам эксперта, не следует использовать поврежденный пауэрбанк. Если вы уронили пауэрбанк, особенно на твердую поверхность, а бетон или асфальт – это критично, потому что впоследствии возможно возгорание. Надевайте на него специальный чехол, чтобы уберечь от ударов, объяснил он. Спасатель также напомнил, что нельзя пытаться вскрыть аккумулятор, опускать его в воду или давать маленьким детям. Не менее важно следить за частотой разъемов устройства. При этом, если в порт USB попадает какой-либо металлический предмет, то возникает риск короткого замыкания и пожара. IT-эксперт Эльдар Муртазин до этого говорил, что при выборе качественного и безопасного пауэрбанка нужно брать во внимание бренд и стоимость устройства. По его словам, также важно учитывать защиту пауэрбанка от перезарядки и механических повреждений. Эта информация должна быть указана в технических характеристиках устройства. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
3: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
4: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
5: «Мясной гурман».
6: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
7: За рулем к свободе «Сьюзберг Лагерь Зеро» безалкогольная. Классическая варка и 0% алкоголя. «Юсберг Лагерь Зеро» безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
8: Владимирская область, село Чиликово, ОКН 13-233-00-263.
9: Жилой комплекс «Левитан» уже сдан, можно заезжать. Новый покупатель получает не только ключи.
10: А что еще?
9: Закрытый благоустроенный двор с детскими и спортивными площадками. А еще белую отделку в подарок.
10: Выгодно.
9: Да, но предложение ограничено.
10: Бегу звонить.
9: Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
11: Ваш бизнес требует надежных партнеров. «Суртекс» – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. «Суртекс» – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
12: Выгодно?
10: Да!
12: Где?
10: В высшей лиге.
13: Окорок свиной 299,90. Перец красный 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе. С вами Иваново FM.

0: спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили «Волга» будут дешевле аналогов марки «Джили». Кроссовер «Волга К40» будет стоить от 2 миллионов 700 тысяч, седан C50 – от 2 миллионов 900. Самый крупный кроссовер К50 – от 4 миллионов 200 тысяч. Аналогичные модели «Джили» – «Preface», «Атлас» и «Манджаро» – на 400-700 тысяч дороже. «АвтоВАЗ» анонсировал вторую модель коммерческой марки «СКМ». Фургоны и микроавтобусы М9 поступят в продажу осенью. По габаритам и грузоподъемности они крупнее уже представленных М7 и ближе к «Газели». Сделаны на базе «Ивэко» для китайского рынка. Оснащены передним приводом и дизельным турбодвигателем. В линейке есть версия на автомате. «Москвич» новой М-серии пока не пользуется большим спросом у покупателей. Весной на учет вставали чуть больше сотни экземпляров обеих моделей в месяц. Для сравнения, более дешевых кроссоверов «Москвич-3» в апреле продали 800 штук. На заводе отреагировали на статистику сообщениями, что спрос постепенно растет. Машины выпускают по плану. Недавно в России стартовали продажи Diplo G318. Это люксовый гибридный кроссовер от концерна Чанган. Он оснащен пневмоподвеской и хорошо подготовлен для плохих дорог. В отличие от многих конкурентов, его выпускают в России. Это позитивно сказывается на цене – от 5 миллионов 600 тысяч рублей. Подробнее в тест-драйве нового Diplo G318 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
5: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
6: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
7: Окна, двери, потолки, Росстрой.
8: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15. Росстрой. 57-71-17.
7: Росстрой.
8: 57-71-17.
9: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
10: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
11: Любовь и...
12: золото на Иваново ФМ.
13: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
14: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
12: С бриллиантами.
13: Все подробности в ВК «Иваново ФМ» и по телефону 901-501.
11: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
15: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
16: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: три часа дня. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. 1 июня в Ивановской области стартовал прием заявлений на новую меру поддержки семей – ежегодную налоговую выплату. Право на нее имеют работающие родители, усыновители, опекуны и попечители. Те, кто постоянно проживают в России, воспитывают двух и более детей и не имеют задолженности по алиментам. Выплата положена на детей до 18 лет, либо до 23 при очном обучении в вузе или колледже. Получить ее могут семьи, чей доход не превышает 1,5 прожиточных минимумов в регионе. Тем временем в Госдуме предложили расширить социальный налоговый вычет на расходы для детей, как пишет ТАСС со ссылкой на законопроект. Вычет хотят распространить на оплату детских садов, кружков, секций и групп продленного дня. Авторы инициативы отмечают, что многие родители каждый месяц платят значительные суммы за такие услуги. Предполагается, что воспользоваться вычетом смогут не только родители, меру также хотят распространить на тех, кто платит за несовершеннолетних братьев и сестер. При расходах около 45 тысяч рублей в год возврат по НДФЛ может составить примерно 6 тысяч. В Ивановской области провели антитеррористическое учение «Арсенал». По легенде, диверсанты проникли на военный объект и захватили экипаж военно-транспортного самолета. Спецслужбы нейтрализовали условных преступников, эвакуировали раненого по воздуху и проинформировали население. Руководство учений положительно оценило действия всех участников. Если спать меньше 7 часов или больше 9, можно состарить мозг на 3 года. Об этом пишет газета «Ру». По словам ученых, наиболее благоприятным оказался сон около 8 часов в сутки. Эксперты напоминают, что недосып связан с повышенным риском депрессии, диабета второго типа, гипертонии и сердечно-сосудистых заболеваний. Сон играет ключевую роль в поддержании работы организма. Во время отдыха восстанавливаются обмен веществ, иммунная система и многие внутренние процессы, влияющие на здоровье и продолжительность жизни. О развитии событий в наших следующих выпусках с вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 56 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 47 копеек.

0: радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин» оформления полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам.
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: МВД займется проработкой вопроса о пересмотре и дополнении минимальных требований к транспорту, который используют для приема экзаменов на водительские права. Такое положение содержится в утвержденной правительством стратегии, сообщает ТАСС. Сейчас машины для обучения в автошколах должны отвечать минимальным требованиям правил дорожного движения. По правилам, учебные авто должны быть оборудованы дополнительными педалями сцепления и тормоза, а также зеркалом заднего вида для инструктора. На крыше должен быть знак, что это учебный автомобиль. Сама машина обязана соответствовать своей категории по массе, габаритам и типу коробки передач. В Крыму ввели ограничения на розничную продажу бензина не более 20 литров на одно транспортное средство. При этом заправка в канистры запрещена. По талонам без ограничений 95-й отпускают в первую очередь коммунальщикам и соцучреждениям. Руководство региона заявило, что ситуация должна нормализоваться в течение 30 дней. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно. С расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: А в офис надо приезжать?
4: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин. На Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново ФМ.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
7: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
8: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон Иваново 28-00-66. 28-00-66.
9: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
10: Выгодно?
11: Да!
10: Где?
11: В высшей лиге.
10: Окорок свиной 299,90. Перец красный 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня в высшей лиге.
12: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество, одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7, открытие 30 мая. «Бананза».
13: Любовь и...
14: Золото на Иваново-ФМ.
15: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
16: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
14: С бриллиантами.
15: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. С вами Иваново-ФМ.

0: Занавес времени. История государства российского. Что было в этот день? 3 июня.
1: Год 1927.
2: В Москве снесены Красные ворота. В 1742 году в честь коронации Елизаветы Петровны в Москве была возведена пышная триумфальная арка. Через несколько лет в городе случился пожар, и она пострадала от огня. По этому случаю в 1753 году Сенат распорядился восстановить ворота. Строительство Красных ворот длилось 4 года. Архитектор Дмитрий Ухтомский украсил их богатой лепниной, росписями и бронзовыми фигурами, которые символизировали мужество, верность, изобилие, бодрствование, экономию, постоянство, Меркурия и милость. К началу 20 века ворота сильно обветшали, сбилась лепнина, стерлись богатые росписи. Весной 1926 года ворота, наконец, отреставрировали. Однако уже в декабре Президиум Моссовета из-за необходимости урегулировать уличное движение принял решение их снести. К уничтожению памятника приступили 3 июня 1927 года.
1: Год 1989.
2: В Челябинской области произошла крупнейшая в истории России железнодорожная авария, в результате которой погибло 575 человек. Трагедия случилась в 11 километрах от города Аша из-за утечки газа из проходящего рядом трубопровода Сибирь-Урал-Поволжье. Примерно за 3 часа до катастрофы приборы показали падение давления в трубопроводе. Однако вместо того, чтобы искать утечку, дежурный персонал лишь увеличил подачу газа для восстановления давления. В результате через метровую трещину в трубе под давлением вытекло значительное количество пропана, бутана и других легко воспламеняемых веществ, которые скопились в низине в виде газового озера. Машинисты проходивших поездов предупреждали поездного диспетчера участка, что на перегоне сильная загазованность, но этому не придали значения. 3 июня 1989 года в 23:15 по московскому времени в момент прохождения встречных пассажирских поездов Новосибирск-Адлер и Адлер-Новосибирск произошел взрыв газового облака и вспыхнул гигантский пожар. Сила взрыва была такой, что за несколько километров от его эпицентра на центральной усадьбе колхоза «Красный восход» вылетели все стекла. Железнодорожные рельсы скрутило в немыслимые петли. Ударной волной с путей было сброшено 11 вагонов, 7 полностью сгорели. Оставшиеся 26 вагонов обгорели снаружи и выгорели внутри. В огне погибло 575 человек, 623 получили тяжелые ожоги.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз-37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
5: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bosparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bosparts.ru.
6: «Олимп Плюс». Изготовление и установка памятников от производителя. Гарантия на готовые изделия и монтаж. Проектируем, производим, доставляем и устанавливаем памятник. Вам достаточно оформить заказ. Остальное мы сделаем сами. Памятники «Олимп Плюс». Куконковых 141, Павла Большевикова, 25Б.
3: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. На отдыхе с вами Иваново FM.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Спасатели напомнили о правилах безопасного использования пауэрбанков. Для того, чтобы использование пауэрбанка не обернулось пожаром или другим несчастным случаем, важно соблюдать ряд правил безопасности. Об этом рассказал заслуженный спасатель Российской Федерации Сергей Щетинин. Специалист предупредил, что заряжать пауэрбанк необходимо только под присмотром. В случае обнаружения любого повышения температуры нужно незамедлительно отключить устройство. Помимо этого, по словам эксперта, не следует использовать поврежденный пауэрбанк. Если вы уронили пауэрбанк особенно на твердую поверхность, а бетон или асфальт – это критично, потому что впоследствии возможно возгорание. Надевайте на него специальный чехол, чтобы уберечь от ударов, объяснил он. Спасатель также напомнил, что нельзя пытаться вскрыть аккумулятор, опускать его в воду или давать маленьким детям. Не менее важно следить за частотой разъемов устройства. При этом, если в порт USB попадает какой-либо металлический предмет, то возникает риск короткого замыкания и пожара. IT-эксперт Эльдар Муртазин до этого говорил, что при выборе качественного и безопасного пауэрбанка нужно брать во внимание бренд и стоимость устройства. По его словам, также важно учитывать защиту пауэрбанка от перезарядки и механических повреждений. Эта информация должна быть указана в технических характеристиках устройства. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
3: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20-60-20.
4: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
5: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
4: И можно заехать сразу?
5: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
6: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
7: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
8: Госавтоинспекция напоминает, что дети с 7 до 14 лет должны двигаться на велосипедах только по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам. Движение по проезжей части им запрещено. Велосипедисты обязаны спешиться перед пешеходным переходом.
9: Выгодно?
10: Да!
9: Где?
10: В высшей лиге.
9: Окорок свиной 299,90. Перец красный 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
10: Любовь и...
11: золото на Иваново FM.
12: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
13: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
11: С бриллиантами.
12: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
1: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

тише послушаем, пульсирует кровь в проводах. Сделай тише грусть, с тобой этим городом дышит. Сделай тише, отбросив сомнения и страх. Сделай тише.

0: Спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто» 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили «Волга» будут дешевле аналогов марки «Джили». Кроссовер «Волга К40» будет стоить от 2 миллионов 700 тысяч, седан C50 от 2 миллионов 900. Самый крупный кроссовер К50 от 4 миллионов 200 тысяч. Аналогичные модели «Джили», «Префейс», «Атлас» и «Манджаро» на 400-700 тысяч дороже. «АвтоВАЗ» анонсировал вторую модель коммерческой марки «СКМ». Фургоны и микроавтобусы М9 поступят в продажу осенью. По габаритам и грузоподъемности они крупнее уже представленных М7 и ближе к «Газели». Сделаны на базе «Ивэко» для китайского рынка. Оснащены передним приводом и дизельным турбодвигателем. В линейке есть версия на автомате. «Москвич» новой М-серии пока не пользуется большим спросом у покупателей. Весной на учет вставали чуть больше сотни экземпляров обеих моделей в месяц. Для сравнения, более дешевых кроссоверов «Москвич-3» в апреле продали 800 штук. На заводе отреагировали на статистику сообщениями, что спрос постепенно растет. Машины выпускают по плану. Недавно в России стартовали продажи Dipol G318. Это люксовый гибридный кроссовер от концерна Чанган. Он оснащен пневмоподвеской и хорошо подготовлен для плохих дорог. В отличие от многих конкурентов, его выпускают в России. Это позитивно сказывается на цене – от 5 миллионов 600 тысяч рублей. Подробнее в тест-драйве нового Dipol G318 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
5: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
6: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
7: Каникулы без гаджетов. Детский клуб Dorso Kids – это активный и укрепляющий отдых для детей. Каждая смена – уникальная программа. Бассейн, мастер-классы, тренировки и прогулки на свежем воздухе, а также многое другое. Детский клуб Dorso Kids на Фрунзе 5А. Подробности и запись по телефону 590-550. Kids – дети.
8: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
9: Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-5-0-263.
10: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
11: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД-банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
12: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Иванове 5 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область оказалась в аутсайдерах по благосостоянию семей. Аналитики агентства РИА Новости сравнили регионы России по ежемесячному остатку денежных средств. У среднестатистической ивановской семьи с двумя работающими родителями и двумя детьми после минимальных расходов остается чуть более 11 тысяч. Показатель для семьи с одним ребенком почти 30 тысяч. С такими данными наш край расположился на 78-м месте из 85. В первой десятке оказались представители добывающих регионов, а также Москва и Санкт-Петербург. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе денежный остаток составляет около 140 тысяч рублей. В Родниках после капремонта заработал стадион «Труд». Там обустроили новое футбольное поле с искусственным газоном, проложили беговые дорожки с профессиональным покрытием, установили многофункциональную хоккейную коробку. Летом здесь можно играть в мини-футбол или баскетбол, а зимой заливать каток. Появились и площадки для волейбола и воркаута. На стадионе занимаются воспитанники городской спортшколы, а во время перерыва в тренировках он открыт для всех любителей спорта. В Ивановской области стартовала летняя оздоровительная кампания. В ближайшие 3 месяца в регионе отдохнут свыше 26 тысяч детей. В лагерях и санаториях будут организованы профильные смены, в их числе патриотические, творческие, а также инклюзивные для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, почти 80 тысяч человек планируют охватить различными формами досуга, спортивными и туристическими мероприятиями и экскурсиями. В Японии появилось такси, предлагающее дрифт-сессии. Об этом пишет Hypebeast. Пассажиры смогут опробовать сервис с 3 июня по 1 июля. Для этого им нужно будет забронировать поездку. Продолжительность заезда 90 минут, а его цена около 14 тысяч рублей. Автомобиль будет водить один из профессионалов автоспорта. Он продемонстрирует, как нужно ездить. Клиент же сможет наслаждаться экстремальной ездой в качестве пассажира. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Курс валюты на Иваново ФМ.
1: Доллар сегодня стоит 72 рубля 56 копеек. Официальный курс евро 84 рубля 47 копеек.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 75%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Альпийские, баварские, французские.
4: Сережа, что ты делаешь?
3: Путешествую.
4: С открытым ртом и причмокивая?
3: Мамочка, так это ж от удивления. Какое вкусное путешествие.
5: Путешествие с гриль-сезон начинается. Откройте для себя все вкусы колбас и деликатесов «Мясной гурман».
6: «Мясной гурман».
7: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
9: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 49. 22.
10: Акция до конца месяца.
11: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд, от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество, одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7, открытие 30 мая. «Бананза».
12: Выгодно?
11: Да.
12: Где?
11: В высшей лиге.
12: Окорок свиной 299,90. Перец красный 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
13: В Бигам для вас. Бензиновый триммер «Эдон» с рукояткой велосипедного типа в комплекте с ножом и леской. 3990 рублей. Бигам.
8: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
14: Неожиданно, также неожиданно, на проезжую часть может выбежать ребенок. Дети в силу возраста не могут в полной мере отвечать за свои поступки. Уважаемые водители, будьте внимательны на дороге, особенно проезжая мимо образовательных организаций, остановочных павильонов и пешеходных переходов. Снижайте скорость.
9: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы. Больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО «НБД Банк». Генеральная лицензия номер 1966.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: Радиоканал «Иваново ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново ФМ».
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: МВД займется проработкой вопроса о пересмотре и дополнении минимальных требований к транспорту, который используют для приема экзаменов на водительские права. Такое положение содержится в утвержденной правительством стратегии, сообщает ТАСС. Сейчас машины для обучения в автошколах должны отвечать минимальным требованиям правил дорожного движения. По правилам, учебные авто должны быть оборудованы дополнительными педалями сцепления и тормоза, а также зеркалом заднего вида для инструктора. На крыше должен быть знак, что это учебный автомобиль. Сама машина обязана соответствовать своей категории по массе, габаритам и типу коробки передач. В Крыму ввели ограничения на розничную продажу бензина не более 20 литров на одно транспортное средство. При этом заправка в канистры запрещена. По талонам без ограничений 95-й отпускают в первую очередь коммунальщикам и соцучреждениям. Руководство региона заявило, что ситуация должна нормализоваться в течение 30 дней. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно. С расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: В офис надо приезжать?
4: Можно приехать. А можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин. На Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. На работе с вами Иваново ФМ.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Бетонстрой. Товарный бетон. Бескобетон. Раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
4: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит Союз-37, Рентген, Мистер Лис, Инферно. 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
5: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
6: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bossparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bossparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bossparts.ru.
5: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают «Бегам».
7: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
8: Окна, двери, потолки, расстрой.
9: Настало время уюта и комфорта в вашем доме. Громобоя 15, Росстрой. 57-71-17.
8: Росстрой.
9: 57-71-17.
10: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
11: «Бегам» для вас. Насос для полива «Парма» 1590 рублей. Садовый шланг «Метеор» диаметром 3 четверти дюйма. Длиной 25 метров. 790 рублей. «Бегам».
7: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
12: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15, в 5 минутах от кинотеатра «Современник».
13: Любовь и... золото на Иваново FM.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
14: С бриллиантами! Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: когда мы утопаем в нем.
1: Кайф!
0: Когда среди огромных стен места нет для других систем.
1: Кайф!
0: Когда до обнаженных звезд не боится коснуться мост.
1: Кайф!
0: Манит нас по нему

0: Иванове 6 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область оказалась в аутсайдерах по благосостоянию семей. Аналитики агентства РИА Новости сравнили регионы России по ежемесячному остатку денежных средств. У среднестатистической ивановской семьи с двумя работающими родителями и двумя детьми после минимальных расходов остается чуть более 11 тысяч. Показатель для семьи с одним ребенком почти 30 тысяч. С такими данными наш край расположился на 78-м месте из 85. В первой десятке оказались представители добывающих регионов, а также Москва и Санкт-Петербург. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе денежный остаток составляет около 140 тысяч рублей. В Родниках после капремонта заработал стадион «Труд». Там обустроили новое футбольное поле с искусственным газоном, проложили беговые дорожки с профессиональным покрытием, установили многофункциональную хоккейную коробку. Летом здесь можно играть в мини-футбол или баскетбол, а зимой заливать каток. Появились и площадки для волейбола и воркаута. На стадионе занимаются воспитанники городской спортшколы, а во время перерыва в тренировках он открыт для всех любителей спорта. В Ивановской области стартовала летняя оздоровительная кампания. В ближайшие 3 месяца в регионе отдохнут свыше 26 тысяч детей. В лагерях и санаториях будут организованы профильные смены. В их числе патриотические, творческие, а также инклюзивные для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, почти 80 тысяч человек планируют охватить различными формами досуга, спортивными и туристическими мероприятиями и экскурсиями. В Японии появилось такси, предлагающее дрифт-сессии. Об этом пишет Hypebeast. Пассажиры смогут опробовать сервис с 3 июня по 1 июля. Для этого им нужно будет забронировать поездку. Продолжительность заезда 90 минут, а его цена около 14 тысяч рублей. Автомобиль будет водить один из профессионалов автоспорта. Он продемонстрирует, как нужно ездить. Клиент же сможет наслаждаться экстремальной ездой в качестве пассажира. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 75%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: Занавес времени. Поехали! История государства российского. Что было в этот день? 3 июня.
1: Год 1927.
2: В Москве снесены Красные ворота. В 1742 году в честь коронации Елизаветы Петровны в Москве была возведена пышная триумфальная арка. Через несколько лет в городе случился пожар, и она пострадала от огня. По этому случаю в 1753 году Сенат распорядился восстановить ворота. Строительство Красных ворот длилось 4 года. Архитектор Дмитрий Ухтомский украсил их богатой лепниной, росписями и бронзовыми фигурами, которые символизировали мужество, верность, изобилие, бодрствование, экономию, постоянство, Меркурия и милость. К началу 20 века ворота сильно обветшали, сбилась лепнина, стерлись богатые росписи. Весной 1926 года ворота, наконец, отреставрировали. Однако уже в декабре Президиум Моссовета из-за необходимости урегулировать уличное движение принял решение их снести. К уничтожению памятника приступили 3 июня 1927 года.
1: Год 1989.
2: В Челябинской области произошла крупнейшая в истории России железнодорожная авария, в результате которой погибло 575 человек. Трагедия случилась в 11 километрах от города Аша из-за утечки газа из проходящего рядом трубопровода Сибирь-Урал-Поволжье. Примерно за 3 часа до катастрофы приборы показали падение давления в трубопроводе. Однако вместо того, чтобы искать утечку, дежурный персонал лишь увеличил подачу газа для восстановления давления. В результате через метровую трещину в трубе под давлением вытекло значительное количество пропана, бутана и других легко воспламеняемых веществ, которые скопились в низине в виде газового озера. Машинисты проходивших поездов предупреждали поездного диспетчера участка, что на перегоне сильная загазованность, но этому не придали значения. 3 июня 1989 года в 23:15 по московскому времени в момент прохождения встречных пассажирских поездов Новосибирск-Адлер и Адлер-Новосибирск произошел взрыв газового облака и вспыхнул гигантский пожар. Сила взрыва была такой, что за несколько километров от его эпицентра на центральной усадьбе колхоза «Красный восход» вылетели все стекла. Железнодорожные рельсы скрутило в немыслимые петли. Ударной волной с путей было сброшено 11 вагонов, 7 полностью сгорели. Оставшиеся 26 вагонов обгорели снаружи и выгорели внутри. В огне погибло 575 человек, 623 получили тяжелые ожоги.
0: Занавес времени. История государства российского.
3: Реклама на Иваново FM.
4: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
5: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
6: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам для его участия в настоящий момент не осуществляется.
7: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
8: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс. Крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс. Качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
9: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
10: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
11: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций. Фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
12: Детям, чащиеся на электросамокатах, мопедах и питбайках, не представляют, каким длинным может быть тормозной путь автомобиля. Не понимают, видны ли они другим участникам дорожного движения. Не знают, насколько опасной может быть прогулка с ветерком. Взрослые, подумайте, нужна ли вашему ребенку игрушка, которая может стоить жизни?
13: За рулем к свободе с Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагерь Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
14: Владимирская область, село Чирикова. УКН 13-333-00-263.
15: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM. Первое областное радио.

0: том, что делает нашу жизнь проще и удобнее в нашей рубрике. Спасатели напомнили о правилах безопасного использования пауэрбанков. Для того, чтобы использование пауэрбанка не обернулось пожаром или другим несчастным случаем, важно соблюдать ряд правил безопасности. Об этом рассказал заслуженный спасатель Российской Федерации Сергей Щетинин. Специалист предупредил, что заряжать пауэрбанк необходимо только под присмотром. В случае обнаружения любого повышения температуры нужно незамедлительно отключить устройство. Помимо этого, по словам эксперта, не следует использовать поврежденный пауэрбанк. Если вы уронили пауэрбанк особенно на твердую поверхность, а бетон или асфальт – это критично, потому что впоследствии возможно возгорание. Надевайте на него специальный чехол, чтобы уберечь от ударов, объяснил он. Спасатель также напомнил, что нельзя пытаться вскрыть аккумулятор, опускать его в воду или давать маленьким детям. Не менее важно следить за частотой разъемов устройства. При этом, если в порт USB попадает какой-либо металлический предмет, то возникает риск короткого замыкания и пожара. IT-эксперт Эльдар Муртазин до этого говорил, что при выборе качественного и безопасного пауэрбанка нужно брать во внимание бренд и стоимость устройства. По его словам, также важно учитывать защиту пауэрбанка от перезарядки и механических повреждений. Эта информация должна быть указана в технических характеристиках устройства. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Реклама на Иваново FM.
2: Представьте, 4-метровые потолки, свет, пространство, лобби в нити, авторский дизайн, удобная навигация, безбарьерный вход. Дом, где каждая деталь продумана. Нити. Дом с историей.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору для его участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
5: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе.
6: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
7: Любовь и...
8: золото на Иваново-ФМ.
9: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
10: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
8: С бриллиантами!
9: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
11: «Газпром газораспределение Иваново» напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
12: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Тэнк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Тэнк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Тэнк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
13: Акция до конца месяца.
14: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. В пути с вами Иваново FM.

0: стряхнуть с ресниц.
1: Иваново FM. Первое областное радио.

0: 7 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область оказалась в аутсайдерах по благосостоянию семей. Аналитики агентства РИА Новости сравнили регионы России по ежемесячному остатку денежных средств. У среднестатистической ивановской семьи с двумя работающими родителями и двумя детьми после минимальных расходов остается чуть более 11 тысяч. Показатель для семьи с одним ребенком почти 30 тысяч. С такими данными наш край расположился на 78-м месте из 85. В первой десятке оказались представители добывающих регионов, а также Москва и Санкт-Петербург. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе денежный остаток составляет около 140 тысяч рублей. В Родниках после капремонта заработал стадион «Труд». Там обустроили новое футбольное поле с искусственным газоном, проложили беговые дорожки с профессиональным покрытием, установили многофункциональную хоккейную коробку. Летом здесь можно играть в мини-футбол или баскетбол, а зимой заливать каток. Появились и площадки для волейбола и воркаута. На стадионе занимаются воспитанники городской спортшколы, а во время перерыва в тренировках он открыт для всех любителей спорта. В Ивановской области стартовала летняя оздоровительная кампания. В ближайшие 3 месяца в регионе отдохнут свыше 26 тысяч детей. В лагерях и санаториях будут организованы профильные смены. В их числе патриотические, творческие, а также инклюзивные для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, почти 80 тысяч человек планируют охватить различными формами досуга, спортивными и туристическими мероприятиями и экскурсиями. В Японии появилось такси, предлагающее дрифт-сессии. Об этом пишет Hypebeast. Пассажиры смогут опробовать сервис с 3 июня по 1 июля. Для этого им нужно будет забронировать поездку. Продолжительность заезда 90 минут, а его цена около 14 тысяч рублей. Автомобиль будет водить один из профессионалов автоспорта. Он продемонстрирует, как нужно ездить. Клиент же сможет наслаждаться экстремальной ездой в качестве пассажира. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
0: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
1: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 75%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
0: Слушайте Иваново FM.

0: спонсор рубрики — компания «ДАЗ Авто» ООО.
1: Сломалось авто? Не беда. «ДАЗ Авто» поможет всегда. Огромный выбор запчастей для «Ауди», «Шкода», «Фольксваген» и ремонт в одном месте. На Куконковых, 48. «ДАЗ Авто», 26 17 26.
2: Все об автомобильных новинках в программе «Моя машина».
3: Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Автомобили «Волга» будут дешевле аналогов марки «Джили». Кроссовер «Волга К40» будет стоить от 2 миллионов 700 тысяч, седан C50 от 2 миллионов 900. Самый крупный кроссовер К50 от 4 миллионов 200 тысяч. Аналогичные модели «Джили», «Префейс», «Атлас» и «Манджаро» на 400-700 тысяч дороже. «АвтоВАЗ» анонсировал вторую модель коммерческой марки «СКМ». Фургоны и микроавтобусы М9 поступят в продажу осенью. По габаритам и грузоподъемности они крупнее уже представленных М7 и ближе к «Газели». Сделаны на базе «Ивэко» для китайского рынка. Оснащены передним приводом и дизельным турбодвигателем. В линейке есть версия на автомате. «Москвич» новой М-серии пока не пользуется большим спросом у покупателей. Весной на учет вставали чуть больше сотни экземпляров обеих моделей в месяц. Для сравнения, более дешевых кроссоверов «Москвич-3» в апреле продали 800 штук. На заводе отреагировали на статистику сообщениями, что спрос постепенно растет. Машины выпускают по плану. Недавно в России стартовали продажи Dipol G318. Это люксовый гибридный кроссовер от концерна Чанган. Он оснащен пневмоподвеской и хорошо подготовлен для плохих дорог. В отличие от многих конкурентов, его выпускают в России. Это позитивно сказывается на цене – от 5 миллионов 600 тысяч рублей. Подробнее в тест-драйве нового Dipol G318 на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
2: «Моя машина». Реклама на Иваново FM.
4: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманный сценарий жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
5: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
6: Я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
7: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
8: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
9: «Мясной гурман».
10: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69. 26-79-69.
11: Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
12: Выгодно?
13: Да.
12: Где?
13: В высшей лиге.
14: Окорок свиной 299,90. Перец красный 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня. В высшей лиге.
2: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

на весу. Здесь птицы щебечут тревожно. Живешь

родим за тех, кто жив и нет. Может, мы на самом деле не искали в нашем теле жизни.

0: Радиоканал «Иваново-ФМ» для слушателей старше 16 лет. Дорожная хроника на «Иваново-ФМ».
1: Спонсор рубрики ООО «Агентство страховой магазин. Оформление полисов ОСАГО и КАСКО по минимальным ценам».
2: У микрофона Данила Раскатов. Здравствуйте.
0: Официальная информация.
2: В России планируют оптимизировать режим работы светофоров на железнодорожных переездах и установить дополнительные заграждения. Это следует из документа правительства, с которым ознакомилась РИА Новости. В границах ЖД-переездов планируется заменить конструкции межрельсового настила, дооснастить переезды сигнализацией, шлагбаумами и дорожными зеркалами. Ответственными за выполнение этих мероприятий назначены Минтранс, МВД и органы субъектов России с участием РЖД. В Японии появилось такси, предлагающее дрифт-сессии. Об этом пишет Hypebeast. Пассажиры смогут опробовать сервис с 3 июня по 1 июля. Для этого им нужно будет забронировать поездку. Продолжительность заезда 90 минут, а его цена около 14 тысяч рублей. Автомобиль будет водить один из профессионалов автоспорта. Он продемонстрирует, как нужно ездить. Клиент же сможет наслаждаться экстремальной ездой в качестве пассажира. На этом пока все. С вами был Данила Раскатов. Удачи на дорогах.
3: Алло, страховой магазин. Вы можете оформить мне ОСАГО недорого?
4: Конечно, с расчетом тарифа по разным страховым компаниям.
3: В офис надо приезжать?
4: Можно приехать, а можно оформить онлайн с помощью сотрудников. В будни с 9 до 18.
3: А в субботу?
4: А в субботу с 10 до 14. Страховой магазин на Калинина 6. Выбор полиса ОСАГО, КАСКО и другого страхования. Телефон 58-01-41.
5: Партнеры СПАО «Ингосстрах», САО «ВСК» и другие.
0: Дорожная хроника. Реклама на Иваново-ФМ.
6: «Бетонстрой». Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. «Бетонстрой». 38-88-11. 38-88-11.
7: Наркотики стали главной проблемой. Приходи на собрание анонимных наркоманов. Мы не связаны ни с какой политической, религиозной или правоохранительной организацией. Присоединиться к нам может каждый. Все наркоманы прекращают употреблять наркотики. Некоторым это удается при жизни. Телефон в Иваново 28-00-66. 28-00-66.
8: Незаконное потребление наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов причиняет вред здоровью. Их незаконный оборот запрещен и влечет установленную законодательством ответственность.
9: В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
10: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит «Союз-37», «Рентген», «Мистер Лис», «Инферно». 6 июня клуб «Веселый Джокер». Площадь Пушкина 7/2. 18+.
11: Чтоб ремонт машины не превратился в фарс, покупай запчасти в «Боспартс». Удобно и просто. Заходишь на bosparts.ru, заказываешь без предоплаты и забираешь через день на Ташкентской 90. bosparts.ru. Запчасти для иномарок от дистрибьюторов. Выделяем НДС юрлицам. bosparts.ru.
12: Любовь и...
13: золото на Иваново-ФМ.
14: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
15: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
13: С бриллиантами.
14: Все подробности в ВК Иваново-ФМ и по телефону 901-501.
0: Закажи рекламу на Иваново-ФМ. Телефон 901-501. Иваново-ФМ.

0: 8 вечера. Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Новости на Иваново ФМ.
1: В студии Данила Раскатов. Здравствуйте. Ивановская область оказалась в аутсайдерах по благосостоянию семей. Аналитики агентства РИА Новости сравнили регионы России по ежемесячному остатку денежных средств.

0: средств. У среднестатистической ивановской семьи с двумя работающими родителями и двумя детьми после минимальных расходов остается чуть более 11 тысяч. Показатель для семьи с одним ребенком почти 30 тысяч. С такими данными наш край расположился на 78-м месте из 85. В первой десятке оказались представители добывающих регионов, а также Москва и Санкт-Петербург. Так, в Ямало-Ненецком автономном округе денежный остаток составляет около 140 тысяч рублей. В Родниках после капремонта заработал стадион «Труд». Там обустроили новое футбольное поле с искусственным газоном, проложили беговые дорожки с профессиональным покрытием, установили многофункциональную хоккейную коробку. Летом здесь можно играть в мини-футбол или баскетбол, а зимой заливать каток. Появились и площадки для волейбола и воркаута. На стадионе занимаются воспитанники городской спортшколы, а во время перерыва в тренировках он открыт для всех любителей спорта. В Ивановской области стартовала летняя оздоровительная кампания. В ближайшие 3 месяца в регионе отдохнут свыше 26 тысяч детей. В лагерях и санаториях будут организованы профильные смены, в их числе патриотические, творческие, а также инклюзивные для ребят с ограниченными возможностями здоровья. Кроме того, почти 80 тысяч человек планируют охватить различными формами досуга, спортивными и туристическими мероприятиями и экскурсиями. В Японии появилось такси, предлагающее дрифт-сессии. Об этом пишет Hypebeast. Пассажиры смогут опробовать сервис с 3 июня по 1 июля. Для этого им нужно будет забронировать поездку. Продолжительность заезда 90 минут, а его цена около 14 тысяч рублей. Автомобиль будет водить один из профессионалов автоспорта. Он продемонстрирует, как нужно ездить. Клиент же сможет наслаждаться экстремальной ездой в качестве пассажира. О развитии событий в наших следующих выпусках. С вами был Данила Раскатов. Всего доброго.
1: Радиоканал Иваново ФМ для слушателей старше 16 лет. Прогноз погоды на Иваново ФМ.
0: Завтра в Иванове и области ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой дождь, атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба, влажность воздуха 75%, ветер северо-западный 3,5 метров в секунду, температура днем до 22 градусов выше 0.
1: Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Мам, я сказку придумал. Жили-были сосиски и колбасы. Натуральные, вкусные. Назывались «Мясной гурман». Но напал дракон и всех съел.
2: Понятно, почему холодильник пустой. А дракон двухголовый был? Одна голова твоя, а другая папина?
3: «Мясной гурман» — это вкусные колбасы и деликатесы для всей семьи.
4: «Мясной гурман».
5: Audi, BMW, Mercedes, Land Rover, Lexus, Toyota, Mazda, Volkswagen, Skoda, Kia и другие авто со всего мира с гарантией в Иваново. Звоните 528-529. CarClick 528-529.
6: Ваш бизнес требует надежных партнеров. Суртекс – крупный производитель трикотажного полотна в России по турецким технологиям. Более 25 лет на рынке и тысячи постоянных клиентов. Суртекс – качество, которому доверяют. Телефон 20 60 20.
7: Работа для мужчин с остальным характером. Кто на «ты» с металлом и мастерски трудится у станка? Компания по производству навесного оборудования для спецтехники приглашает сотрудников с опытом работы. Слесарей по сборке металлоконструкций, фрезеровщиков на продольно-фрезерные станки. Мы достойно платим. Работаем без простоев и доставляем вас к месту работы. Завод «Спецмашинери». Звоните 245-265. 245-265.
8: Внимание, внимание! Официальный дилер прогрессивных внедорожников «Танк» во Владимире ждет вас на тест-драйв «Танк 300». Специальные условия на покупку полноприводного внедорожника класса «Премиум». Испытай «Танк» в деле. У официального дилера во Владимире по адресу улица Тракторная, дом 33. Подробности по телефону 77 13 76. Код города 4922.
9: Акция до конца месяца.
10: Готовы к охоте за находками? 30 мая открытие магазина «Бананза». Текстиль, сток и секонд, от уютного постельного белья, полотенец до модной одежды для всей семьи. Отличное качество, одни из самых низких цен в городе. Новые завозы каждый день. Приходите. Набережная 7, открытие 30 мая. «Бананза».
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. С вами Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Бетонстрой. Товарный бетон, пескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
2: Веселый Джокер представляет и зовет вас на взрывной концерт авторских и кавер-песен. 6 июня для вас выступит Союз 37, Рентген, Мистер Лис, Инферно. 6 июня клуб Веселый Джокер. Площадь Пушкина 7/2. 18+.
3: Автовладельцы, надоело стоять в очередях, чтобы помыть свой автомобиль? Заезжайте в «Мой робот». Всего от 10 минут и никаких очередей. Это современная, безопасная и бесконтактная мойка. Наслаждайтесь комфортом, не выходя из авто. Ждем вас по адресу 5 Сахалинская, 15. В 5 минутах от кинотеатра «Современник».
4: Выгодно?
5: Да.
4: Где?
5: В высшей лиге.
6: Окорок свиной 299,90. Перец красный 179,90. Цены в рублях по карте за 1 килограмм с 28 мая по 3 июня в высшей лиге.
7: «Газпром» газораспределение Иваново напоминает. В помещении, в котором установлено газовое оборудование, запрещается одновременное использование газовых приборов и устройств принудительной вентиляции воздуха. При обнаружении запаха газа в квартире незамедлительно звоните 04.
5: Любовь и...
2: золото на Иваново FM.
8: С 1 июня по 7 июля признайся в любви и получи один из 150 сертификатов на покупку ювелирных украшений.
9: А 8 июля, в день любви, семьи и верности, разыграем главный приз – серьги.
2: С бриллиантами.
8: Все подробности в ВК Иваново FM и по телефону 901-501.
10: Этим летом бизнес должен работать на полную. Время набирать обороты. НБД Банк запускает акционный тариф по расчетно-кассовому обслуживанию на все лето. Больше свободы, больше возможностей, больше выгодных решений для вашего бизнеса. Реклама ПАО НБД Банк. Генеральная лицензия номер 1966.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Слушайте Иваново FM.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Где рождается новый стандарт? Не просто квартиры, а продуманные сценарии жизни. Мастер-спальни с личными санузлами, кабинеты, гардеробные и постирочные. Нити. Дом с историей.
2: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договорам долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
3: Бензопилы «Вилартек» – точный распил с первого движения. Надежная конструкция, быстрый старт. Комфорт в работе и стабильный результат там, где нужен настоящий инструмент. «Вилартек» – для тех, кто выбирает качество без компромиссов. «Бегам» – уверенность в каждом выборе. Что такое бассейн в Dorso Club? Это обучение плаванию взрослых и детей с нуля. Спортивно-оздоровительное плавание, персональная тренировка в воде с инструктором и аква-аэробика. Dorso Club. Фрунзе 5А. Телефон 590-550.
4: За рулем к свободе с Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Классическая варка и 0% алкоголя. Юсберг Лагер Зеро безалкогольное. Спрашивайте в магазинах и на маркетплейсах.
2: Голос Узбекистана, Владимирская область, село Чирикова, УКН 13-233-5-263.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

течению дней жизнь моя течет, как за годом год. Иногда ее накрывает лед, иногда она, как водоворот.

течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не пройдет?

0: Реклама на Иваново FM. Бетонстрой. Товарный бетон, бескобетон, раствор и сухие смеси. Доставка по городу и области. Бетонстрой. 38-88-11. 38-88-11.
1: Компания «Ивотекс». Мы расширили ассортимент и снизили цены. Кулирка, футер, флис от 280 рублей за килограмм. Нитки намоткой 5000 ярдов от 30 рублей за катушку. Шнуры, молнии, нитки и другая швейная фурнитура по очень привлекательной цене. 26-79-69.
2: Компания «Олимп Плюс». Производство памятников под ключ. Широкий ассортимент памятников. Качество. Доступные цены. Сейчас действуют скидки на все гранитные изделия. «Олимп Плюс». Памятники от производителя. Изготовление и установка. 39-39-19.
3: В «Бигам» для вас. Аккумуляторная дрель «Эдон» 12 вольт. В комплекте с аккумулятором. 1390 рублей. «Бигам».
4: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 у ЖД вокзала.
5: Слушай, а правда в ЖК «Левитан» чистовая отделка в подарок?
6: Да цена на ремонт просто подарок. Всего 10 тысяч за метр.
5: И можно заехать сразу?
6: Конечно, торопись. Количество квартир ограничено.
2: Ваша квартира в ЖК «Левитан» от «Аквилон Регионы». Подробности по телефону 57-42-42. Офис на Варенцовой 9/18. Акция до конца месяца.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901-501. Иваново FM.

все сложнее верить в чудеса, помнить адреса.

0: Реклама на Иваново FM.
1: Добро пожаловать в Нити. На улице минус 5, без осадков, пробки 4 балла.
2: Лифт от Артемия Лебедева в Нити. Актуальная информация на экране и умный голос для вашего настроения. Нити. Дом с историей. Детали, которые решают все.
3: Реклама архитектурного проекта не является публичной офертой. Привлечение денежных средств по договору долевого участия в настоящий момент не осуществляется.
4: Время – самый ценный ресурс в работе. Инвестируйте в надежный инструмент. Profi Power – это качество, доступная цена и эргономичный дизайн. Профессионалы выбирают Бигам.
5: Вилишская 3, Куконковых 141Б и Карла Маркса 34 уже до вокзала.
0: Закажи рекламу на Иваново FM. Телефон 901 501.

0: работе. С вами Иваново ФМ.
1: Чтоб не было следов, повсюду подмели. Ругайте же меня, позорьте и трезвоньте, мой финиш, горизонт, лента, край земли. Я должен первым.

кто черный кот, то кто-то в чем-то черном. Я знаю, мне не раз в колеса палки ткнут, догадываюсь, в чем и как меня обманут. Я знаю, где мой век,

хочу, чтобы там, где ты есть, было столько чудес, а размах твоих крыльев позволил свободно лететь.

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. «Иваново ФМ».

Радиоканал «Иваново ФМ» зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. Дома с вами «Иваново ФМ».

разносит гулким эхом слабый пульс в пустоту. Первое, что слышишь, просыпаясь с утра, открывая глаза, вспоминая себя. Это было как вспышка ярким белым огнем, освещая серый сбудний день за днем. Я все же поздно заметил, что

о чем вспоминать, щелкнул ключ в двери, оборвав разговор. Старое сравнение, как оружейный затвор, и вновь серое небо, холодный песок. Все тот же нервный пульс колотит висок. Знаешь, если вдруг однажды исчезнет он, ты со мной, и значит, я спасен.

0: слушаете Иваново FM, первое областное радио.
1: Здесь вам не равнина, здесь климат иной. И тут лавина одна за одной. И здесь за камнепадом ревет камнепад. И можно свернуть, обрыв обогнуть, но мы выбираем трудный путь, опасный, как военная тропа. Кто здесь не бывал, кто не рисковал, тот сам себя не испытал. Пусть даже внизу он звезды хватал с небес. Внизу не встретишь, как ни тянись, за всю свою счастливую жизнь десятой доли таких красот и чудес. Нет алых роз и траурных лент, и не похож на монумент то

И пусть говорят, да пусть говорят, но нет, никто не гибнет зря, так лучше, чем от водки и от простуд. Другие придут, сменив уют на риск, и непомерный труд пройдут тобой непройденный маршрут.

0: назад. И от напряжения колени дрожат, и сердце готово к вершине бежать из груди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди. Весь мир на ладони, ты счастлив и нем, и только немного завидуешь тем другим, у которых вершина еще впереди.
1: Слушайте Иваново FM, первое областное радио.

вами Иваново FM.

Радиоканал Иваново ФМ зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Ивановской области 22 октября 2018 года. Регистрационный номер L номер ТУ 3700374 для слушателей старше 16 лет. На отдыхе с вами Иваново ФМ.